0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Бастующие фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт в Кагуле. Семьи погибших накануне в Сенджере полицейских получат по 1 миллиону леев. В Молдове будет внедрена система e-call, и попавшие в ДТП автомобили будут автоматически оповещать службу 112. Румыния находится на грани досрочных парламентских выборов. Подробности в выпуске. Фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт в Кагуле. В результате акций протеста, организованных фермерами, движение через пункт пропуска Кагул временно перекрыто. Об этом сообщает пограничная полиция. На данный момент доступ к границе в обоих направлениях заблокирован. На месте находятся компетентные органы, которые обеспечивают общественный порядок и следят за дорожным движением. Водителям, планирующим пересечение границы, рекомендуют выбирать альтернативные маршруты через пункты пропуска Леова или Джурджулешть. Напомню, что сегодня сотни фермеров из многих районов протестуют против новой бюджетно-налоговой политики, предусматривающей повышение налога на добавленную стоимость в сельском хозяйстве с 8 до 20%. Они также требуют прямых субсидий на гектар зерновых и масличных культур и возмещения акцизного налога на дистопливо за 2026 год. Фермеры заявили, что готовы протестовать до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Они вывели на трассы технику. Ранее премьер-министр Александр Мунтяну признал трудности, с которыми сталкиваются фермеры, и заявил, что диалог с представителями отрасли будет продолжен для выявления наиболее эффективных решений. Семьи двух полицейских, погибших вчера в районе Сенджере в результате серьезного ДТП, произошедшего во время исполнения служебных обязанностей, получат единовременную материальную помощь от правительства в размере 1 миллион леев каждая. Такое решение сегодня принял Кабинет министров. А 51-летний водитель, сбивший насмерть двух полицейских, задержан на 72 часа. Полиция должна установить, находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время наезда. Ранее сообщалось, что он заснул за рулем. Двое сотрудников патрульной полиции, 29-летний Михаил Кирияк и 25-летний Николай Драган, накануне погибли после того, как их на большой скорости сбил автомобиль. Они оформляли документы на имя водителя, когда автомобиль врезался в полицейскую машину. Удар был настолько сильным, что двое полицейских оказались зажаты между двумя автомобилями. В районной больнице врачи сообщили, что у пострадавших были травматические ампутации нижних конечностей ниже колен. Во время операции у обоих полицейских произошла остановка сердца, и попытки реанимации оказались безуспешными. В Молдове будет внедрена система e-call, то есть попавшие в ДТП автомобили будут автоматически оповещать службу 112. Сегодня правительство одобрило данный законопроект. Система e-call представляет собой устройство или систему, установленную в транспортных средствах, которая в случае серьезного ДТП может автоматически набрать номер экстренной службы 112 и передать важную информацию о местоположении автомобиля. Министр внутренних дел Даниэла Мисаил-Никитин заявила на заседании правительства, что основное преимущество данного проекта – более быстрое вмешательство в случае дорожных аварий и, значит, более высокая вероятность спасения человеческих жизней. Лидер партии «Демократия дома» Василий Костюк призвал граждан выйти на протест против проекта бюджетно-налоговой политики на 2027 год. Акция запланирована на воскресенье у здания парламента. Политик подчеркнул, что в последние дни он провел множество встреч и консультаций, в том числе с людьми из силовых структур, которые обеспечивают обеспокоены предложенными поправками, затрагивающими механизм выхода на пенсию. Политик считает, что только путем давления со стороны общественности правительство будет вынуждено отказаться от критикуемой реформы. Василий Костюк также подчеркнул, что участники должны приходить без партийных флагов. Акция объявлена гражданской, а не политической. Сегодня правительство приняло решение начать переговоры и утвердить подписание соглашения о финансировании между Молдовой и Европейским инвестиционным банком на реализацию проекта «Сад Молдовы-2». Финансирование составляет 150 миллионов евро. Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельского хозяйства, приведение его в соответствие со стандартами Европейского Союза, сокращение бедности в сельской местности, укрепление продовольственной безопасности и поддержку процесса вступления в ЕС. Министр сельского хозяйства Людмила Карлабуга заявила, что эта инициатива облегчит доступ фермеров к долгосрочному финансированию и увеличит инвестиции в агропродовольственный сектор. Судебное заседание по делу Игоря Дадона было прервано из-за неявки свидетелей. По словам адвокатов, Зинаида Гречанная выразила готовность дать показания по этому делу, но попросила, чтобы ее заслушали только в присутствии ее адвоката, сославшись на то, что она имеет статус подозреваемой по другому делу. Ее адвокат сообщил суду, что не сможет присутствовать сегодня на слушании. В свою очередь Корнелиу Фуркулица заявил, что не сможет явиться в суд, сославшись на другие запланированные мероприятия. Игоря Дадона обвиняют в госизмене, пассивной коррупции, незаконном обогащении и получении финансирования для партии от организованной преступной группировки. Бывший президент не признает себя виновным. Правоохранители провели 26 обысков в домах и офисах подозреваемых в отмывании 14 миллионов леев. Во время обысков у подозреваемых нашли наличный и нелегальный товар, сообщили правоохранительные органы. Подозреваемые заключали фиктивные договора найма, займа, внося нелегальные наличные на счета предприятия. Затем деньги переводили молдавским компаниям за строительные работы и материалы, а также отправляли зарубежным экономическим агентам. Следствие выяснило, что сами деньги группировка зарабатывала на теневом бизнесе, контрабанде одежды и обуви через международных перевозчиков, а также на уклонение от налогов. Вся прибыль скрывалась от бухучета. В Молдове подешевеет топливо. НАРЭ установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 25 июня. Таким образом, бензин подешевеет на 12 банов и будет стоить 27 лев 69 банов за литр. А дизель топлива подешевеет на 26 банов и будет продаваться по 25 лев 6 банов за литр. В Молдове начались проверки земель на наличие очагов амброзии. Национальное агентство безопасности пищевых продуктов провело первые рейды в районах Яловени, Страшень. Сорняк нашли в полях и в самих населенных пунктах. Например, в Яловень десятки кустов амброзии росли прямо возле районной больницы. Руководство медучреждения обещало срочно все скосить. Штрафы за нескошенную амброзию для физических лиц составляют от 600 до 1500 леев, а для юридических – от 3 до 6 тысяч леев. Румыния находится на грани досрочных парламентских выборов после того, как 22 июня парламент не утвердил новое правительство Адриана Веште. Как сообщает РРА, лидеры НЛП Союза спасения румын и Демократического союза венгров Румынии могут встретиться сегодня, чтобы обсудить формирование правительства меньшинства. Также будут проанализированы элементы национального пакта, которые должны подписать все проевропейские парламентские партии, и с которым согласился бы и президент Румынии Никуш Ордан. Эта идея была представлена во вторник либералами на консультациях в Котрочень, где они уточнили, что в случае принятия этого соглашения возможны два варианта правительства. Меньшинство, состоящее из НЛП Союза спасения румын и Демократического союза венгров, или меньшинство, сформированное социал-демократической партией. Социал-демократы заявили во вторник, что готовы взять на себя ответственность за назначение правительства. С другой стороны, АУР сообщила президенту, что не поддержит правительство без своего участия и настаивает на проведении досрочных выборов. Лидеры пяти европейских стран сегодня проводят встречу в Берлине по приглашению канцлера Германии Фридриха Мерца. За две недели до саммита НАТО в Турции президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер принимают участие в переговорах, которые, как ожидается, будут посвящены дальнейшей поддержке Украины, роли Европы в урегулировании конфликта в Иране и распределению финансового бремени между членами НАТО. Ожидается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находящийся в Вашингтоне, примет участие во встрече онлайн. И о погоде. Завтра ясная погода без осадков, ветер северо-западный, температура воздуха днем по стране составит плюс 26, плюс 31 градус, в столице плюс 29, ночью температура воздуха по стране составит плюс 15, плюс 20 градусов, в столице ночью плюс 18. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате la Radio Moldova.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova. Divers și interesant.
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
5: Este ora 14 și 11 minute. Bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră vă relatăm despre stația de tratare a apei dată în exploatare astăzi la Edineț. Discutăm despre gestionarea corectă a tuturor tipurilor de deșeuri, dar și despre obiectivul autorităților de mediu de a recicla deșeurile din construcții în proporție de 55% până în anul 2030. Detalii pe parcurs. Audiție plăcută!

0: Moldova. Promo. Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova, Promo. Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. В Молдове сегодня прекращен режим чрезвычайной готовности в энергетическом секторе. Доступ к пункту пропуска Кахол был временно заблокирован из-за протеста фермеров. В Молдове в рамках будущей налоговой политики планируется изменить правила для фрилансеров. Детали в выпуске. В Молдове сегодня прекращен режим чрезвычайной готовности в энергетическом секторе. Об этом сообщил Национальный центр управления кризисными ситуациями. В учреждении отметили, что необходимость в продлении режима больше отсутствует. В период его действия ответственные органы постоянно отслеживали ситуацию в энергетике, управляли выявленными рисками и принимали меры для обеспечения бесперебойного снабжения энергоресурсами и работы критической инфраструктуры. По итогам работы центр подготовит отчет о принятых мерах и их эффективности, который будет опубликован позже. В настоящее время ситуация в энергетическом секторе остается под контролем профильных ведомств. Доступ к пункту пропуска Кахол был временно заблокирован из-за протеста фермеров. Спустя примерно час движение транспорта было восстановлено. В акции приняли участие сотни аграриев более чем из 15 районов страны, которые вывели сельхозтехнику на национальные трассы. Они выступают против проекта бюджетно-налоговой политики, предусматривающего повышение НДС в сельском хозяйстве с 8 до 20%. Один из участников протеста, Георгий Журкану, заявил, что фермеры не исключают новых акций и возможны блокировки двух пограничных переходов, если компромисс с властями не будет найден. В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что намерены встретиться с представителями отрасли и направить совместное обращение в Министерство финансов. В Молдове раскрыта схема отмывания денег на сумму 13,5 миллионов леев. По данным следствия, средства, полученные от уклонения от уплаты налогов, контрабанды и незаконной предпринимательской деятельности, легализовывались через компанию в сфере недвижимости. Для сокрытия происхождения денег использовались фиктивные договоры займов и другие финансовые операции. Затем средства направлялись на оплату строительных работ, материалов и услуг в Молдове и за рубежом. В рамках дела проведено 26 обысков. Изъяты документы, мобильные телефоны, банковские карты и более 5 миллионов леев наличными. Расследование продолжается. Два автомобиля столкнулись на трассе вблизи села Михайловка в районе Санжирей после того, как водители проигнорировали ограничения движения, введенные из-за пожара на автоцистерне с топливом. По данным полиции, возгорание произошло во время движения грузовика, перевозившего около 30 тонн дизельного топлива. Сообщение в службу 112 поступило в 13:16, и примерно через час пожар был полностью ликвидирован. Кузов цистерны был полностью уничтожен. Из-за густого дыма движение на участке дороги было ограничено. Однако два водителя попытались проехать через опасную зону и столкнулись. В результате аварии 4 человека были доставлены в больницу. Водитель автоцистерны не пострадал. В Молдове Молдове в рамках будущей налоговой политики планируется изменить правила для фрилансеров. Предлагается отменить ограниченный перечень разрешенных видов деятельности, что позволит независимым предпринимателям заниматься любой экономической деятельностью и упростит регистрацию и налогообложение. Одновременно проект предусматривает снижение годового лимита доходов с 1,2 миллионов до 1 миллиона леев. Также обсуждается единая налоговая ставка в размере 15% и изменение максимальной применяемой ставки. Кроме того, вводится ограничение на сотрудничество компаний с фрилансерами. Расходы на такие договоры не должны превышать 3% годового фонда оплаты труда. Превышение лимита будет облагаться дополнительным налогом. По словам авторов инициативы, реформа направлена на упрощение налоговой системы и расширение легализации независимой деятельности. В Молдове планируют запретить ввоз и распространение инвазивных видов растений и животных, которые могут нанести вред экосистемам и биоразнообразию. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий меры по предотвращению и контролю таких организмов. Будет создан национальный список инвазивных видов, после включения в который они попадут под строгие ограничения. Исключения возможны только для научных исследований при специальном разрешении. Также планируется внедрение системы мониторинга для раннего выявления и контроля распространения инвазивных видов на территории страны. Кроме того, усилят пограничный контроль при импорте товаров, которые могут способствовать их проникновению. В случае обнаружения такие организмы смогут быть уничтожены или изолированы. На юге Молдовы начались работы по ремонту и укреплению дамбы Тараклейского водохранилища. По словам министра окружающей среды Георгия Хаждер, проект рассчитан на 2 года и обойдется примерно в 20 миллионов леев. Он отметил, что объект находится в неудовлетворительном состоянии и требует срочного вмешательства. Министр подчеркнул, что реконструкция необходима как для безопасности населения, так и для эффективного управления водными ресурсами. Сейчас из-за состояния дамбы ограничена возможность повышения уровня воды в водохранилище. Проект является частью программы модернизации гидротехнической инфраструктуры страны, направленной на укрепление дамб и предотвращение последствий экстремальных погодных явлений. Учителя и вспомогательный педагогический персонал в реорганизованных учебных заведениях смогут получать транспорт до нового места работы. Правительство одобрило изменения в регламенте перевозки учеников. По словам министра образования Дана Перчун, в этом году за счет госбюджета будет закуплено 57 автобусов, что позволит с сентября обеспечить транспорт еще для около 1000 учащихся. Документ также вводит обязательства по организации перевозки детей с ограниченными возможностями. В этом году планируется закрытие 10 учебных заведений и реорганизация еще 63. Социал-демократическая партия Румынии решила выдвинуть своего лидера Сорина Гриндяну на пост премьер-министра страны. Решение было принято единогласно на заседании Национального политического бюро партии. СДП также заявила, что не поддержит правительство меньшинства, если не будет входить в его состав. Сам Сорин Гриндяну сообщил, что партия готова взять на себя ответственность за управление страной и формирование нового кабинета министров. Тем временем лидеры национал-либеральной партии, Союза за спасение Румынии и Демократического союза венгров Румынии продолжают консультации по поводу стратегии формирования будущего правительства Румынии. В России обсуждается возможность нового набора военнослужащих для пополнения армии, участвующей в войне против Украины. Об этом сообщают независимые российские СМИ. Подготовка к масштабному набору ведется уже несколько месяцев. При этом официально власти не планируют называть эти меры мобилизацией. С октября армия может начать принимать десятки тысяч человек для ускоренной подготовки на полигонах с последующей отправкой в действующие подразделения. Источники утверждают, что на фронте сохраняется острый дефицит личного состава, поэтому ответственным за комплектование армии поручено заранее подготовиться к увеличению набора. В России действует автоматический запрет на выезд из страны для граждан, получивших повестку, а военные комиссариаты перешли на круглогодичный набор военнослужащих. Правительство Омана объявило об открытии временного морского коридора для всех судов, проходящих через Ормузский пролив, без внимания транзитных сборов. Решение принято в координации с Международной морской организацией. Ормузский пролив является ключевым стратегическим маршрутом мировой торговли нефтью. Ранее через него проходило около 20% мировых поставок сырой нефти. Мера введена на фоне региональной напряженности и опасений возможной блокировки судоходства. Несмотря на заявление о закрытии пролива, власти США отмечают, что движение судов продолжалось, и через пролив проходили десятки кораблей и миллионы баррелей нефти. Индия и США достигли значительного прогресса в торговых переговорах за последние месяцы, говорится в заявлении правительства Индии. Переговоры прошли между торговым председателем США и министром торговли Индии в рамках усилий по продвижению более масштабного торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками. По данным индийских властей, обсуждения были сосредоточены на согласовании торговых интересов, снижении барьеров и увеличении взаимных инвестиций. Экстремальная жара охватила большую часть Европы. Официальные предупреждения действуют почти по всей территории Германии, а во Франции и Австрии объявлен наивысший уровень опасности из-за высоких температур. По данным метеорологов, в среду, 24 июня, около 94 миллионов человек в Европе столкнутся с температурой свыше 35 градусов, в основном в Испании и Франции. Более 350 миллионов жителей региона находятся в зонах, где температура превышает 30 градусов. Это примерно две трети населения Европы. В Германии в большинстве регионов сохраняются предупреждение о жаре, а температура местами достигает 39 градусов, с прогнозом дальнейшего роста до 41 градуса. В некоторых районах фиксируются так называемые тропические ночи, когда температура не опускается ниже 20 градусов. Во Франции жара привела к перебоям с электричеством и локальным отключениям. В нескольких департаментах объявлен высший уровень опасности, а температура местами достигает 43 градусов. В Австрии также действует максимальный уровень предупреждения. В Вене и других городах ожидается до 39 градусов. Аномальная жара затронула также Нидерланды, Испанию и Великобританию. И о погоде в Молдове. В четверг, 25 июня, жаркая погода сохранится. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от 16 до 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 32 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Публичитате ла Радио Молдова.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Коротко о главном. Самые важные новости, мнения экспертов и полезная информация. Все это в одной передаче каждую среду в 19:35. Я, Анна Чухненко, расскажу вам коротко о главных событиях, происходящих в стране и за рубежом. Настраивайтесь на Радио Молдова и будьте готовы получить дозу важной и полезной информации.
0: Радио Молдова.

0: Назначенные Москвой власти объявили, что по Крымскому мосту теперь можно провозить не больше 200 литров топлива.
1: США снимают санкции с иранской нефти. Пока временно до 21 августа, когда стороны рассчитывают согласовать окончательное мирное соглашение. На фоне дипломатического прогресса мировые цены на нефть продолжают снижаться. Еще на прошлой неделе котировки опустились до минимального уровня с начала конфликта. А накануне нефть эталонной марки Brent опустилась ниже психологической отметки $80 за баррель. Что означает отмена нефтяных санкций против Ирана и как договоренности Вашингтона и Тегерана могут повлиять на стоимость топлива в Молдове, мы обсудили с финансистом Владом Грати.
2: В рамках будущего соглашения Вашингтон обязался снять не только собственные санкции против Ирана, но и добиваться отмены международных ограничений, введенных Советом Безопасности ООН и Международным агентством по атомной энергии. Система этих санкций формировалась много лет и серьезно ограничила возможности Тегерана экспортировать нефть. Пока Министерство финансов США выдало временную лицензию. Она действует до 21 августа и разрешает банковское обслуживание, страхование и расчеты в долларах по операциям, связанным с добычей, транспортировкой и продажей иранской нефти и нефти химической продукции. Фактически, это означает возвращение Ирана на мировой нефтяной рынок. При этом, как отмечает Влад Грати, временный характер лицензии позволяет США контролировать выполнение договоренностей со стороны Тегерана.
3: Что такое лицензирование нефти? Это значит, что иранская нефть может мало того, что выходить из портов, так еще и может продаваться по рыночным ценам на открытом рынке. Если вы смотрели за ситуацией, то с февраля такая же лицензия выдавалась условно на российскую нефть, что для того, чтобы закрыть эту дырку, которая возникла из-за заблокированного Армунского пролива, Соединенные Штаты дали временную лицензию на российскую нефть, она продавалась спокойно на рынке, плюс-минус по рыночным ценам для ЮНОС. Почему мне этот формат с лицензией нравится больше? Потому что он подразумевает со стороны другой стороны переговоров выполнение какой-то своей части обязательств. И если Иран свою часть сделки не выполняет, эта лицензия очень быстро отзывается. В отличие от ситуации, как это было условно в формате сделки Обамы, когда санкции снимались, потом опять вводились, это сложный бюрократический процесс, который в том числе нужно будет проводить через Конгресс и так далее. А лицензирование, оно делается со стороны Минфина, делается очень быстро. И вот в тот же день, когда условно Иран не выполнит часть своей сделки, Соединенные Штаты могут позвать свою лицензию. Это, на мой взгляд, довольно хорошо сделано.
2: По оценке эксперта, возвращение иранской нефти на рынок может оказать влияние на котировки, но кардинально ситуацию не изменит.
3: Иран не в том состоянии, в котором он был последние десятилетия. Это не прям какая-то решающая сила на рынке нефти. Это разговор идет о плюс-минус 2 миллионов баррелей в сутки. Ну, может, 2,5. Ну вот вы сильно почувствовали, когда условно венесуэльская нефть вернулась на рынок. Там тоже подсанкционная нефть, она в районе 1 миллиона баррелей. Не особая разница, поверьте мне. Особенно учитывая то, что рынок нефти сейчас имеет отложенный спрос.
2: Главным фактором для нефтяного рынка остается ситуация в Персидском заливе и проход танкеров через Армузский пролив. При этом, по словам эксперта, на цены будет влиять не столько возвращение иранской нефти, сколько возможный рост поставок со стороны других производителей региона.
3: По разным оценкам, там от 1500 до 2000 кораблей. Там, конечно, не все нефтетанкеры, но это их там много. Там стоят супертанкеры, там стоят обычные нефтяные танкеры, там огромный объем нефти, который застрял там до пролива, и который выйдет на рынок. Второй гораздо больший фактор для рынка нефти – это не иранская нефть, а эмиратская нефть. Объединенные Арабские Эмираты были одной из немногих из 4-5 стран, которые действительно могли увеличивать и сокращать свою добычу и влиять, тем самым манипулировать рынком. Сейчас Объединенные Арабские Эмираты из картеля вышли, как это было в 2020 году, и они могут нарастить добычу до 5-6 миллионов баррелей. И вот если их нефть еще вернется на рынок, это даст еще дополнительный фактор предложения, кроме того, отложенного предложения, которое стоит в заливе. И все это одновременно накладывается на то, что мировая экономика не в лучшей своей форме. Поэтому спрос на нефть падает параллельно.
2: Цены на нефть уже вернулись к довоенным значениям, однако дальнейшая динамика рынка, а значит и стоимость нефтепродуктов в Молдове, будет напрямую зависеть от хода переговоров между США и Ираном.
3: Сегодня Brent 73 – это ниже, чем было в первый день войны. Если говорить про дизель-бензин, бензин, то сегодня он там в районе $890 за 1000 тонн. Это примерно на 100 больше, чем было до войны. Но он плюс-минус уже на довоенных ценах. Предсказать, что будет до конца лета, невозможно, потому что мы не можем предсказать исход этих переговоров. По результатам вот этих вот переговоров, которые длятся в промежутке этого меморандума, нефть может как вернуться в район 90-100, если все опять перейдет к военным действиям. Вот такое может быть. Конечно, сейчас ни Иран, ни США не хотят возобновления этой войны, но такое может быть. Либо, если все будет наоборот очень хорошо и двигаться в том же русле, что и есть сейчас, мы можем увидеть нефть по 60, мы можем увидеть дизель по 600, по 650. И в зависимости от того, в какой именно точке мы будем в течение этого лета, там примерно будут наши нефтяные цены и цены на топливо.

0: Великобритания на фоне отставки премьер-министра Кира Стармера призывает к досрочным выборам. С такой инициативой выступил набирающий популярность лидер правопопулистской партии «Реформ UK» Найджел Фарадж. Однако фаворитом в предстоящей борьбе за пост главы правительства считается мэр Манчестера и депутат-лейборист Энди Берниум. Его прогнозы оправдаются, он станет уже 7-м премьер-министром за последние десятилетия. О том, как политический кризис может повлиять на экономику страны и ее роль на международной арене и отношения с Евросоюзом, мы поговорили с Александром Смотровым, главой международного отдела «Лондон Политика».
1: По словам Найджела Фараджа, Британия находится в упадке, и только общие выборы смогут исправить ситуацию. Его партия «Реформ UK» в мае одержала уверенную победу над лейбористами и консерваторами на местных выборах. И кто бы ни стал следующим премьером, его не избирали напрямую британские граждане. Если этим человеком окажется новый депутат от Мейкерфилда Энди Бёрнам, то он вообще не участвовал в последних выборах с какой-либо предвыборной программой. Поэтому я действительно считаю, что мой призыв как можно скорее провести всеобщие выборы найдет широкую поддержку. После разгромного поражения лейбористов и консерваторов на муниципальных выборах отставка Стармера была ожидаема и неизбежна. Он потерял поддержку не только избирателей, но и однопартийцев.
2: Одна была из причин, почему Стармер на самом деле так быстро потерял популярность. Потому что в 2024 году голосовали люди скорее не за него и за его партию, а против тех, кто был до них. И поэтому вот это протестное голосование было таким мандатом доверия, но вот они его оправдать не смогли и в глазах публики, но и в глазах такой политической элиты, скажем так, потому что, конечно, много обстоятельств внешних. Конечно, обстановка в плане безопасности в Европе, война в Украине, война теперь в заливе, общая неопределенность в мире — это все влияет. Экономика очень-очень в плачевном положении, и, как говорится, денег нет, и взять их неоткуда. Поэтому, конечно, все вот это внешнее влияние, но и плюс внутреннее, то, что очень быстро стало очевидно, не было какого-то огонька, скажем так, какой был на например, Тони Блэра 30 лет назад. И политика сама по себе была не скоординирована, не было каких-то ярких и значимых инициатив, которые давали бы быстрые результаты и так далее. В общем, все вот это привело к тому, к чему мы пришли. Плюс еще имидж и репутация Стармера очень похожи на такого технократичного, успешного, но при этом довольно нехаризматичного политика. Это ему тоже было в минус. И центристское вот это его положение, оно оказалось не очень, может быть, востребованным сейчас.
1: На место непопулярного и нехаризматичного Стармера, которого на родине называют «Never Here Kir», Кир, которого никогда нет на месте, может прийти мэр Манчестера и парламентарий Энди Бёрнам. Многие депутаты лейбористской партии видят в нем политика, который мог бы снова связать формирование с ее традиционным электоратом, который разочаровался политикой последних лет.
2: Все боятся правого поворота, правых популистов, и нужен какой-то ответ более такой, может быть, весомый, может быть, даже чуть более такой левый внутри этой социал-демократической лейбористской партии должен быть какой-то, может быть, более осмысленный такой ответ. И вот Энди Бёрнам его олицетворяет для многих, и для публики, и для политической элиты. Поэтому как бы сейчас есть такой шанс вот эту скорректировать политику, да, на там полпути, но будет ли это успешным, это вот уже вопрос ближайших 2 лет. Люди немножечко соскучились и истосковались по такому все-таки харизматичному и какому-то деятельному и результативному правительству. Понятно, что они связаны по рукам и ногам с состоянием экономики, недостатком финансов, необходимостью искать источники финансирования для всех своих государственных расходов и так далее, но нужны какие-то интересные шаги.
1: Энди Бёрнам часто говорит, что его сформировали 3 института. Футбольный клуб «Эвертон», лейбористская партия и католическая церковь. Причем именно в такой последовательности. Этот набор ценностей многое говорит о его политическом мировоззрении. Теперь главный вопрос, каким окажется его курс в случае прихода к власти и сможет ли он одновременно сохранить влияние Великобритании на мировой арене и справиться с накопившимися внутренними экономическими проблемами.
2: Ну, футбол и «Эвертон» — это, мы видим, это север Англии, это такой срез вот, непосредственно общества, каких-то людей, которые представляют местное коренное население, рабочий класс и так далее. И он действительно, если, скажем так, вот в этом спектре левоцентристских настроений в лейбористской партии, он чуть-чуть тяготеет ближе к левой стороне. Да, плюс у него за спиной опыт мэра Манчестера в течение нескольких последних лет. Это такой, во-первых, это большой динамичный город, но, с другой стороны, это город с большой индустриальной историей, рабочим движением и так далее. деле. То есть такое тоже хорошее сочетание крепкого хозяйственника и довольно популярного местного лидера. Дальше, Либеристская партия. Ну, это тоже олицетворение, как мы уже сказали, такого левоцентризма и так далее. Но это также еще и олицетворение принадлежности к политическому классу, поскольку он все-таки давно в политике. Он был министром в правительствах Блэра, Брауна и так далее. То есть ему не понаслышке знаком. Ну и церковь — это скорее, может быть, даже церковь не как таковая, а просто сигнал о том, что он человек слова, внутренней цельности, такой с неким моральным стержнем и так далее. Действительно, многие видят в нем как бы тоже хорошее сочетание опыта и некого свежего лица, потому что он был выключен из общенациональной повестки какое-то время, пока был мэром Манчестера, а теперь вроде как возвращается снова сюда. Поэтому думаю, что, опять же, такой кредит доверия, какой-то медовый месяц, если он станет премьер-министром, ему будет обеспечен, но ему нужно будет показать что-то реально конкретное.
1: Политический кризис разгорелся в символичный момент, спустя 10 лет после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Многие аналитики связывают нынешнюю нестабильность именно с последствиями Брексита. За прошедшие годы ни одному из премьер-министров так и не удалось выработать курс, который позволил бы окончательно преодолеть экономические и политические издержки разрыва с ЕС. Затянувшаяся внутренняя турбулентность отражается и на внешней политике. Великобритания по-прежнему остается влиять игроком, однако ее позиции на международной арене временно, но ослабли.
0: Напомню основные события минувших дней.
3: Коротко о главном с Анной Чухненко.
0: Лидеры Евросоюза и Молдовы приняли совместную декларацию из 20 пунктов в рамках второго саммита ЕС-Молдова. Страновая команда Организации Объединенных Наций в Республике Молдова может быть усилена за счет включения представителя ЮНЕСКО. Государственная налоговая служба Молдовы объявила о новых правилах взимания налога на санитарную очистку, которые вступят в силу в текущем году. Россия рассматривает возможность импорта топлива и введения субсидий для сдерживания цен. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзай. Всего доброго.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Retour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50 от 14 900 евро. Retour.md.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Министерство здравоохранения представило новые разъяснения по реформе первичной медицинской помощи и процессу объединения центров здоровья в населенных пунктах. Министерство внутренних дел Молдовы пересмотрит процедуры работы полиции после ДТП в Санчарее, в котором погибли двое патрульных. На юге Молдовы начались работы по ремонту и укреплению дамбы Тараклийского водохранилища. Детали в выпуске. Министерство здравоохранения представило новые разъяснения по реформе первичной медицинской помощи и процессу объединения центров здоровья в населенных пунктах. По словам ведомства, слияние центров не означает их закрытие. Речь идет о реорганизации и более эффективном управлении медицинскими услугами, а также улучшении координации и более частом присутствии врачей в общинах. Министр Эмиль Чибан подчеркнул, что цель реформы – оптимизация системы и повышение доступности услуг, несмотря на опасения в обществе. В качестве примера приведен район Орхей, где в рамках реорганизации уже объединены 9 центров здоровья. Медицинская сеть обслуживает около 83 тысяч жителей и включает 32 кабинета семейных врачей и 16 медицинских пунктов. В министерстве заявляют, что реформа направлена на более рациональное использование ресурсов и приближение системы здравоохранения Молдовы к стандартам ЕС. Министерство внутренних дел Молдовы пересмотрит процедуры работы полиции после ДТП в Санчарее, в котором погибли двое патрульных. По всей стране их память почтили минутой молчания, а все полицейские экипажи одновременно включили сирены. Правительство выделит семьям погибших по 1 миллиону леев. Премьер-министр выразил соболезнования и объявил минуту молчания на заседании Кабмина. Министр внутренних дел заявил о пересмотре протоколов реагирования. Напомню, двое полицейских погибли после того, как их сбила машина на обочине. Водитель задержан, следствие продолжается. Правительство одобрило изменения в регламенте о выплате пособий для учеников, переведенных в другие школы в результате реорганизации учебных заведений. Согласно решению, 1328 учащихся общего образования будут получать по 1000 леев в месяц. Поддержка будет предоставляться в течение 2 лет, по 9 месяцев в год, начиная с 2006 по 2007 учебный год. Пособия будут выплачиваться родителям или законным представителям учеников и предназначены для компенсации дополнительных расходов на транспорт и адаптацию к новой школе. Правительство Молдовы утвердило план цифровизации ключевых госуслуг для бизнеса на 2026 год. Цель реформы – сократить бюрократию, расширить электронные услуги, упростить взаимодействие предпринимателей с государством, включая регистрацию компаний, получение разрешений и отчетность. Власти ожидают, что это улучшит деловой климат и привлечет инвестиции. Однако эксперты предупреждают о риске формальной цифровизации, если онлайн-процессы будут дублироваться бумажными. 100 лет назад, 24 июня 1926 года, был выполнен первый коммерческий рейс по маршруту Бухарест-Галац-Яшки-Шенеу. Это событие считается началом гражданской авиации в регионе. Юбилей отметили в аэропорту Юджен-Дога в Кишинеу, где открыли памятную табличку при участии официальных лиц из Молдовы и Румынии. Представители двух стран подчеркнули важность совместных инфраструктурных проектов и интеграции Молдовы в европейские транспортные сети. К юбилею также выпущены специальные почтовые марки. В Молдове в рамках будущей налоговой политики планируется изменить правила для фрилансеров. Предлагается отменить ограниченный перечень разрешенных видов деятельности, что позволит независимым предпринимателям заниматься любой экономической деятельностью и упростит регистрацию и налогообложение. Одновременно проект предусматривает снижение годового лимита доходов с 1,2 миллиона до 1 миллиона леев. Также обсуждается единая налоговая ставка в размере 15% и изменение максимальной применяемой ставки. Кроме того, вводится ограничение на сотрудничество компаний с фрилансерами. Расходы на такие договоры не должны превышать 3% годового фонда оплаты труда. Превышение лимита будет облагаться дополнительным налогом. По словам авторов инициативы, реформа направлена на упрощение налоговой системы и расширение легализации независимой деятельности. В Молдове планируют запретить ввоз и распространение инвазивных видов растений и животных, которые могут нанести вред экосистемам и биоразнообразию. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий меры по предотвращению и контролю таких организмов. Будет создан национальный список инвазивных видов, после включения в которые они попадут под строгие ограничения. Исключение возможно только для научных исследований при специальном разрешении. Также планируется внедрение системы мониторинга для раннего выявления и контроля распространения инвазивных видов на территории страны. Кроме того, усилят пограничный контроль при импорте товаров, которые могут способствовать их проникновению. В случае обнаружения такие организмы смогут быть уничтожены или изолированы. На юге Молдовы начались работы по ремонту и укреплению дамбы Тараклийского водохранилища. По словам министра окружающей среды Георгия Хаждер, проект рассчитан на 2 года и обойдется примерно в 20 миллионов леев. Он отметил, что объект находится в неудовлетворительном состоянии и требует срочного вмешательства. Министр подчеркнул, что реконструкция необходима как для безопасности населения, так и для эффективного управления водными ресурсами. Сейчас из-за состояния дамбы ограничена возможность повышения уровня воды в водохранилище. Проект является частью программы модернизации гидротехнической инфраструктуры страны, направленной на укрепление дамб и предотвращение последствий экстремальных погодных явлений. Учителя и вспомогательный педагогический персонал в реорганизованных учебных заведениях смогут получать транспорт до нового места работы. Правительство одобрило изменения в регламенте перевозки учеников. По словам министра образования Дана Перчун, в этом году за счет госбюджета будет закуплено 57 автобусов, что позволит с сентября обеспечить транспорт еще для около 1000 учащихся. Документ также вводит обязательства по организации перевозки детей с ограниченными возможностями. В этом году планируется закрытие 10 учебных заведений и реорганизация еще 63. Социал-демократическая партия Румынии решила выдвинуть своего лидера Сорина Гриндзяну на пост премьер-министра страны. Решение было принято единогласно на заседании Национального политического бюро партии. СДП также заявила, что не поддержит правительство меньшинства, если не будет входить в его состав. Сам Сорин Гриндзяну сообщил, что партия готова взять на себя ответственность за управление страной и формирование нового кабинета министров. Тем временем лидеры Национал-либеральной партии, Союза за спасение Румынии и Демократического союза венгров Румынии продолжают консультации по поводу стратегии формирования будущего правительства Румынии. В России обсуждается возможность нового набора военнослужащих для пополнения армии, участвующей в войне против Украины. Об этом сообщают независимые российские СМИ. Подготовка к масштабному набору ведется уже несколько месяцев. При этом официально власти не планируют называть эти меры мобилизацией. С октября армия может начать принимать десятки тысяч человек для ускоренной подготовки на полигонах с последующей отправкой в действующие подразделения. Источники утверждают, что на фронте сохраняется острый дефицит личного состава, поэтому ответственным за комплектование армии поручено заранее подготовиться к увеличению набора. В России действует автоматический запрет на выезд из страны для граждан, получивших повестку, а военные комиссариаты перешли на круглогодичный набор военнослужащих. Правительство Омана объявило об открытии временного морского коридора для всех судов, проходящих через Ормузский пролив, без взимания транзитных сборов. Решение принято в координации с Международной морской организацией. Ормузский пролив является ключевым стратегическим маршрутом мировой торговли нефтью. Ранее через него проходило около 20% мировых поставок сырой нефти. Мера введена на фоне региональной напряженности и опасений возможной блокировки судоходства. Несмотря на заявление о закрытии пролива, власти США отмечают, что движение судов продолжалось. И через пролив проходили десятки кораблей и миллионы баррелей нефти. Индия и США достигли значительного прогресса в торговых переговорах за последние месяцы, говорится в заявлении правительства Индии. Переговоры прошли между торговым представителем США и министром торговли Индии в рамках усилий по продвижению более масштабного торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками. По данным индийских властей, обсуждения были сосредоточены на согласовании торговых интересов, снижении барьеров и увеличении взаимных инвестиций. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня встречается с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в попытке снизить напряженность, связанную с войной в Иране и угрозами США вывести свои войска из Европы. Накануне ключевого саммита НАТО, который состоится в июле в Анкаре, сообщает Рейтер. Трамп, давно критикующий НАТО, выразил недовольство тем, что Альянс не спешит поддерживать США в конфликте на Ближнем Востоке и участвовать в возобновлении работы Армузского пролива после того, как американо-израильские удары по Ирану 28 февраля нарушили важный маршрут поставок нефти. И о погоде в Молдове. Завтра, 25 июня, жаркая погода сохранится, ветер будет дуть северо-западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от 16 до 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 32 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Glasos Romano.
5: Bachtur male, mă redactorul să Marina Lo. Năstăm încă bachtale tău în bachtale dar castume.
6: O veste samarandare Moldova.
5: Și eu ducat că vă pe năstăm încă camaro glasos romano, tău la șundă unde să acă țara că moldovate. S-a modulcat că pe nască maroglasul să se cel mai la ciur, cel mai mândru, cel mai good loc. S-a modulcat că este nască maricib romani, del pe slafi, hai cărăl lafi, andușea cu țărăscă europapere, hai andușea cu continente. Sirum, lian de America, lian de Austria, lian de Australia, andușe fie cale continentoste e sirum. Fie ca varum, janelul de cacib romani, ca e tocosi zalaga diferenție. E diferenția de care se vă producende că e început peste pe nasa mângă e care se măcar de janas e țira a mari cib romanice. Adică cib romanie mari si cel mai purani hai pute și de care se că e nanai penli hai nanai nicar garabdie. Acă n-a că se janas a mei că o rom se doca că se aștinte că rând la fi îndată că țarende hai trebuie te pastrie să mari cib romanii. S-a modul că se pe nasa că mari cultura romanii trebuie te urjani. S-a modul că se trubul de janas s-ar aștri este jas o pradohedron este. Or fi ca n-a s-a modul că este pucea să ven s-ar aștri este keras, or s-ar aștri este keras că mari cultura te vorbă de hakes la cii. Adică sunt amare emisiunea întâlnită glasul romano, este așa unul amare bare, manușez, este o robier cerar, se ducă că este cavăl de până la mângă s-ar aștia să mă urmă, te chiar asti emisiunea. Ori s-ar aștia este chiar asta ducă planul, că te aștia este dezvoltia să mări țara, hai tu asta ducă că este amă urmă, ca să am panlec tăne, hai tu bălte das godi, e havresa, a e havres, te janas, hai te pornie să mână para mare drum, este la ce ai te dezvoltiez. Janas că țara se ducă că este poate nici eu care să știe, te vă ajut el să vrem, te trebuie te da să mână mei, zor, hai te știe este jas, angle. Este așa una stăpânesc la mângă, s-ar de chela de ca posibilitatea amaro manuș o rogăr cerar.
7: Cam alte pe anav că a metru bul te vas, e clea cu mai harani mai deștept să dica na aer honiva. Xam rom, na vas aniktan, a mi buda și stica ras. Buteng nea e lângă, liga jengă ca mi sam rom, hai chida sa mi aniktan. Dacă na sam aniktan, a mi da și stica ras bare buia la așe, anamară rom. Că da e să mă rinci.
5: Să trebuie te cărână rom, să ar trebuie te...
7: Le rom, să dea e trebuie în aniktan. Dacă dal gesesti, să-i gdescai, să-i sărbătoarea. Anuseaurile rom de paseaur o fasă la puiate. Că da e să-i sărbătoarea bare anamendi. Anamendi că cam astea chidas le romeni se aurân anictan ati să cauați se aurângă ca mesa miczor. Sam se aur anictan, anicvast. S-o cam astea carase, s-o cam astea pe nas, sam anictan se aur. Hai că da e amaro baro plusul pentru că s-o carase a mea s-o să cauați, că da e trubun de adăsă să ne amare și aurât, să cauați, te tați le podromul ceaciu, te jean, te cărin, te aven manoș bare, că ca na simi manoș bare, simi vlastia amare, ami dar știți, să cauați se aurângă, ca s-o cărin, ligaje, anicdes, ami carase anic ceasul. Когда я мари способен, сами когда лендер бутямен, кай сами ли девле стар дару дину.
5: Tamarerona na janen sarte keren, hesote keren. Sardi kesto da kwa kidipele manushengor.
7: Me penau pe programa ca si mea men, ca cardeam la menic tanmarin, că trobulte ele accesul la informațiate, numai decât. A mi butea mari ca planirudeam la ca todeam o plan amaro la butea cu te caraslis, a mi în primul rând trobulte caraslingu accesul te ele informație. Hai e coaliția ca cardeam la am trobulte care e na ier parță de rom. E na ier ță trobulte rom te care chiar am ari pral, dar în România, dar în Ucraina, dar în Rusie. Se orga de la trubun te cărind, te chidem pe, te costele consolidația, nictante a el gădaie se aur. Hai că el a gădaia, atunci, conica ne daște-l tășoli romentele. Amarui primul plan, program amarii căi sâli, trubul te căras informația, te dați li romen că zianen că sâgădea zor romani, cai da știți se aurile problemele romengăte, anictante, geasă, te tasli, papop, te tasli, căras lângă clarificație.
5: Clălic problema e ca că-s romanii. Cataravas, hai, consama mea în două forus cu o tișineos, te căras termisole romenge. Buta mare e manușa, dar o gava pucem pe consedal ca lidere, hai, socamente keren amența. S-ar di chesto de ca problema romanii.
7: Problemii on s-a de exas. De devla te mântuimpi, no gădeai viața. Că n-ai probleme, că n-ai nasul, ne-a știți de casă o lași-o. Dar mi-a cămat pe n-au aer voi și că ca n-a să voi problema, li Roma mare trubun de janen că să-i coaliția. Să gădala li manoș ca e coaliția, gădala n-ai manoș ură ca e janen s-o căren, hai ca e camen de jan. Amin să-mi claritatea. S-o probleme să li romen, mi s-o să arpendem că li rom trubun li tăiel de accesul la informațiate. Mi n-ai gădă degeaba pe n-au, că mi-e pe n-au gădă o sfatul că trubun li romen, s-o probleme să li tăiel de penen.
5: Buta mare roman, dar o gavana na janen, socamente kerentume. Tu dikesi ik soluția romanii?
7: Mi dikai ik soluția, Marin, hai n-ai că nu mai dikavla. Mi sim convinsul că e soluția că dikavla mi oi lași, a mi ca nasla ca steava se aura nictan, a mi de simic problema, li romen. Le înfale că se aur li rom, de devla te-ai îndeștepță, că mi înfala mi mișto gădai ca na mare rom deștepță. Dar să ik momentul, că trebuie te atiarin li rom, na anuiec ca ai cărel problema, dar știi că ton seaur li lideren că ta seaur gade. Meni pe na cocoier jungalu, oro, coier la șo, amesam rom, chiar e ca na jungalu, ame trebuie te țăr da să se tasez la meziliate, te cărasa în leste la șo, că sam rom. Amesam hansă, dacă na sam hansă, ne trebuie te avas dili, trebuie te avas godeasă. Pălăgă da o sfatul mi-e pe na, că trebuie te avas anictan, hai li probleme ca ai sâli, ne trebuie te tosli, te beșân, te daram, că ta meni dav duma adies, că ta la el, dar coier darav li coier este ar trebuie te avas disponibile, trebuie te avas să dea discărdea e că n-a vresti. N-ai problemă, ames am gata, te căras buti orși casa, orși romesa, hai n-ai numai romesa, dar și ligajența, ca ai sâ, ca ai caminti cărim, buti amența nictan, ca ai caminti cărasi consolidația, ca ai mica masia urânță, dar și te căras buti.
5: Ti ca o penel, pescă că si cel mai deșteptul, si cel mai prin jardom anuș.
7: Marin, ca n-au penel că deșteptul, Muktea e lou, că mi sunt de acord, te zia v lesa te carau. Dar te el te carasi buti an rom. Te el gada o prioritate ale romente a el. N-ai cât de o penel că deșteptul, dar de carimos ni caril canci. A mi sam de acord, te caras buti seaur romenza, că janas, că simi but rom deștepsa. Dar te n-ai penel, te beșin la nic partea de penel, că mi sunt deșteptul, dar de carimos ni carau canci. N-ai rezultatul, trebuie te dedicați de rezultatul de.
5: Esic bari problema. Ec parte o gaje, penel că simi but baronie, am o rom fi caua lideris. Andar piret hanes, andar piret gaveste, penel că si baron. Sara știe este mara asta de ca problema că e tovasa mei la cei.
7: Vreau zic că mare rom trobun te-a tiarenic buti. Simplu. A mie ne da știl te pe nas ca năseaur forurea semi președinti a țării. A mie semi echic președinti. Ca sâlul la țaracu. Dacă să deputația te pe nas, oară să consilierea, că dau aier treaba, geal pe rangul Limanoșescu. Mie s-o starpinem. Da, a mie semi buut roma năseaur de forurea semi pui bulibașu. Sic manoș, ca sâles, ca semi uvajenia leste, ca zianască manoșca, zianască dană manoșândi, ca lescă părinți sas manoș. Hai of sâlu ades godou liderul ca sâlu. Nu, no, unii da știi el baronul, baronul iec sâlu. S-ar să-i o președintele la săracu, că dea sâlu baronul iec. Dar lico era mie să am godola ca semi, semi stima e ca vrestar. Hai, da, ti tas gadeu o iclea cu o sfatul mai romanes. Mă rumalea, mi-e gena asta, mi-e seaur consam. Că e mai baro, că e mai bogat, că e mai ținou, că e mai... Hai te avasă nictan seaur, hai te cărasi buti la și, tas să mare romente să cauasă, te cărim buti, te cărim loie, te jean, te ien, te jean în sarte de-ndumă, te jean în sarte aracâmpi lip gajendar. Că da, el a sumai la și treabă.
5: Dar știi este că era sfatos romano că ai te înțelăgie să mename corcore. Consam, hai să arăști este că era zbuti legajența.
7: Apcana nea el agădaia marin, atunci amini sam canci. Ligaje, ca stii că lângă mișto ca na amini sam anictam. Concăren amin sa s-o camin. Dar ca na sam anictan ame, unde am undaș, ni daș tinti căren amin sa timanili purin gade sar camin on. Ame atunci sam anictan, ha on arachân, li ligeruren, li romen ca ai chiaren că daș tinti căren buti la și, hai căren pe nărom.
5: Tu de ce stii cooperația andar o organizație romane, andar o coaliție, hai o guvernus?
7: Ame e leam că te ajutos li romen. Ame daș tinti pe nas, tu de căs că li gaje ne ajuton li pe scăren. Dar amin s-o daș tinti căren amin. Ame vas, n-ai că te dav li sic manro adies, i penal că n-ai lesut, la demnisic Manro. Că demnisic Manro a ies o haleavles dat și era sotrubul de căril. Te ajutea el că pali conta te delălis. A mine trubul de piras de vasesa în zardo. Că te den mai Manro. A mine trubul de tasti că ras lângă amare romengă condiții. Că te daștin te cărem buti, că te daștin te cărem ic business-ul, hai te na ligaje, te na tom pe oprav palende, te nădușin li. E ta sotrubul de căras. A mea vas te ajutos li, te das li. N-ai ic Manro. Dar te cărilele scor cu Roman Rogodov, hai te-ai ales nu numai pe ghiz, dar te-ai ales pe but bărșa, te-ai ales pe scășeau rând, așa.
6: Cava se ia, mă rog, glasul la Europacoro.
5: Mai ce era la început, scădeam astea pe nasa e cacăs, că e fiicana, s-a mă duc cacăs, că e jănas, cum si o duc glasul romanu, or s-ar cărena ver roman, dar vreți arende. Ea că este janas că o biserea lui cu se duc acest manuș amarorom că e avea andare Bulgaria, se duc acest că e cărel buti pașe convinția că europea cări, hai se duc acest că pene la mângă s-ar aștia să ușoară aștia că te dați posibilitatea ca mare muiatul în așunde. Că na penas că s-ar aștia să te oasă duc acest te dați muiat așunasa men, e că aver trulte penasa mângă cum se duc acan că e aștin tașunen. Tu când te începoa să te penas că o Canada ca că e importantă si e primaria, si consiliul raional, hai si o duca manușca si în ministerul. Și că ne nouă unde amare muia adalhe ca nendar, ne s-a știe că nișto. Or, ni eu care ne s-a știe să am urăm te dezvoltie să amen. Fiecana este aceast an adalhe mă loste, ca ai samas, hai ni eu care ne s-a știe să încleas andar leste, cel ușorul te penas amen ca că măcar te șutias. Mai jenau că fiecare a început scăteama să ai cate pe nască. Mari cultură este ducat că s-ar aștie este chiar să o lua fiedau ca că s-ar aștie este mangas că te aștie este dezvoltie să men. Dar mare gavai se ducat că în anajuna s-ar te aștie este încă lasă în ca te încleu în liu în comalul. Fiecare se ducat că ai început pe nască mângă ca că este bistras lendar. Dar na, trupul te da să mă îngodi că e tanetul mența aștie este chiar mai but. Jana schisic proverbos că andemarea nici eu care n-aș ști stara căs bara șuche. Acă n-a căs trupul te da să mă îngodi să răștiez a mei andamare țarate, dar acasă dacă bara șuche, hai te pina să mă îngă vun este tcheren la fi o promare problemate. Acă n-a căs am adulca căs că ai mangas amaroglasul stăvă la șundo. Că n-a jenau sar, dar a mei să mă adulca căs că ai trupul te pina să că amaroglasul să între Moldova este a șundo.
8: Janisovski и си амена вербукя, Джанис. Нашите керас нума кадалес. Те си чувствуваш дека три курки те керас нума кадалес. Повела ва керас а вербукя када вас.
9: Пути ме пинав ке те керас компанија тебе чул. Најстук е мистер президентуле партија. Корука си таман електоријато. А сутки ке у президентуле партија кре кај си бари партија кај жена до парламенту. Те хатерен кај си проблема ле роме. Е со кераса кана кај сам де дучон. Sosie de ca compania, am era sensibilizațiile problematele rome în de Moldova. Ven în parlamentul, aș știți de ca avem un ministru, de ca parlamentarul, de ca am de trinecuri, că îmi știți de crește de ca compania, de biciales lângă sensibilizație de ca crește flyer-ul, bucletul, crește compania, flash, mobilul, unde trine raiune, unde crește la pușucara de
8: ca. Iptai pe alestră că chiar
9: pe urmă, că na cel de curile o biștocto novembrie, atunci o mesajul sau jal naistu că Mr. Presidentus le partiacuru pente ministros că le romene si le problem. Atunci că sus că vom da curlea na când ștarbeș este că rămbutien de Moldova. O guvernul si stabil nu da curlea. Că nu că sensibilizație.
8: Ștar ce ne pau pale văibări că e că nu am numai guvern. E vreme să but tehnicate.
9: Importantul si că te chiar a că sensibilizație de curlea te genel cu Presidentul si continuamos a informar que nasceu o ministro severa advocacy e sensibilização que queríamos acabar a que era só acabar que é o problema
8: só mangueando não o projeto do político
9: se pancho dos partidos posto na cana do parlamento está partidos é que na cana do parlamento sustar que era só acabar que sensibilização só que todo o que está em greve que na cana do parlamento
8: é primário lá lengo vou por aí quando veio
7: oito chon me pena pala gadalang
8: kajang que querem filmar ante trin comunitetul regionii. Te palalele este savi ca covel i relația i vrăscă cu politica ni
7: pange.
9: Iec poștele este de exemplu, că vas imei la ciu, că te des de exemplu, poștele este iec canilo, că răs focusați trine si prebut, te las iec la ciu, că te jale exemplu lor pravrăscă.
8: Pa, a video să te res vizualizația o problemă. Că dăva n-ai si gen este just cu me, cu primarii ta itpenes. Că n-a chiar asa o filmă, mangeste que era o Amaricel covel o e o governo o política de partia que vai ser o PCP mangaste que era as pressure
9: mais primária e a partia
8: já nisso primária que achou que até outubro ando outubro chonha nas tiqueiras na eles budgeta antes os oralosos que tributo que tu e é por qual gal desinformação eles tesos que vão campo que tesos que cada vez filme não é que tocou primária que se deixava escola ver primária só querer o achou primária tá e só querer o
9: canilo
8: primária cada vez numa o să vrei prima rengă și ai te dișeva spala o avut no bărși, nu? Cădă le-a filmul să o dui tu și ai te vreau să te dișeva că politica ni partia în ce ne s-o vreau s-o schicaven dar o trin tu și ai te vreau cu Europa la o nivel s-o schivă în ce ne-o să arsean din Moldova în ce că n-a s-a zis în relație cu

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a semnat la Bruxelles scrisoarea de intenție pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru un nou tronson de cale ferată electrificate cu ecartament european pe traseul Ungheni-Chișinău-Revaca Aeroport, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu sprijinul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut în urma participării oficialului la reuniunea de nivel înalt a platformei Agende de Conectivitate, lansată de Comisia Europeană pentru consolidarea legăturilor dintre Europa și Asia Centrală, prin regiunea Mării Negre și Caucazul de Sud. Linia Ungheni-Chișinău, prelungită până în fața aeroportului internațional Eugen Doga, urmează să fie prima cale ferată electrificată și pe ecartament european construită în țară. Ea ar elimina pe acest traseu schimbarea boghiurilor la frontieră, operațiune prin care garniturile sunt adaptate de la ecartament larg la cel european înainte de a trece brutul. Potrivit calendarului anunțat anterior de minister, construcția ar urma să înceapă în 2027. Autoritățile vor finanța în următorul an de studii peste 12.000 de locuri bugetare în învățământul profesional, iar numărul locurilor destinate învățământului dual a fost majorat cu peste 500 față de anul precedent. Decizia a fost susținută de Cabinetul de Ministri la propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Potrivit documentului, pentru anul de studii 2026-2027 sunt prevăzute 12.282 de locuri bugetare în centrele de excelență, colegii și școli profesionale din țară, dintre care mai bine de 2.500 sunt rezervate pentru învățământul dual. O altă schimbare vizează orientarea unui număr mai mare de locuri către inginerie, construcție, energetică, considerate prioritare pentru economia națională. Totodată, pentru prima dată, autoritățile au rezervat locuri cu finanțare din buget pentru tinerii de etnie romă. Procesul de admitere se va desfășura în 79 de instituții de învățământ. Ministerul Mediului a lansat lucrări de reabilitare și consolidare a barajului lacului de acumulare Taraclia, unul dintre obiectivele hidrotehnice de importanță națională. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului Gheorghe Hajder. Într-o secvență video, ministrul a prezentat situația la fața locului și a subliniat necesitatea urgentă a intervențiilor. Proiectul are o valoare estimată la 20 de milioane de lei și urmează să fie implementat pe parcursul următorilor 2 ani. Autoritățile susțin că proiectul se înscrie într-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii hidrotehnice din Republica Moldova, care vizează consolidarea barajelor și a lacurilor de acumulare cu rol strategic în gestionarea resurselor de apă și prevenirea situațiilor de urgență provocate de fenomene meteorologice extreme. Până vineri, poliția desfășoară operațiunea Girofar. Echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica modul în care șoferii respectă obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflată în misiune. În acest sens, șoferii trebuie să știe că la apropierea unui vehicul de intervenție care are în funcțiune girofarul sau semnalele sonore speciale, trebuie să acorde prioritate și să-i faciliteze deplasarea în condiții de siguranță. În caz contrar, medicii, pompieri, salvatorii pot ajunge mai târziu acolo unde fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Comisia Europeană a propus consolidarea Europol și Eurojust și actualizarea mai multor instrumente juridice ale blocului comunitar pentru a întări lupta împotriva criminalității transfrontaliere și terorismului, transmite G4 Media. Potrivit Comisiei, care transmite un comunicat de presă, criminalitatea devine din ce în ce mai sofisticată, internațională și digitală, iar pentru combaterea eficientă a infracțiunilor grave este nevoie ca poliția, autoritățile vamale, procurorii și instanțele să colaboreze strâns de la începutul unei anchete până la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive. Pachetul prezentat include două regulamente pentru întărirea mandatului Europol și Eurojust, o revizuire a Ordinului European de Anchetă, dar și modificare la regulamentul privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii Europene. La final, datele meteo. Pe 25 iunie se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova.
2: prezintă în reluare emisiunea
3: Коротко о главном с Анной Чухненко.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Лидеры Евросоюза и Молдовы приняли совместную декларацию из 20 пунктов в рамках второго саммита ЕС-Молдова. Страновая команда Организации Объединенных Наций в Республике Молдова может быть усилена за счет включения представителя ЮНЕСКО. Государственная налоговая служба Молдовы объявила о новых правилах взимания налога на санитарную очистку, которые вступят в силу в текущем году. Россия рассматривает возможность импорта топлива и введения субсидий для сдерживания цен. А теперь обо всем этом и не только расскажу подробнее.
3: Коротко о главном с Анной Чухненко.
4: Лидеры Евросоюза и Молдовы приняли совместную декларацию из 20 пунктов в рамках второго саммита ЕС-Молдова. Документ закрепляет открытие первого кластера переговорных глав под названием «Основополагающие ценности». В нем говорится, что Союз обязуется продвигать процесс вступления Молдовы на основе реформ и заслуг. Кроме того, Брюссель объявил о новых пакетах финансовой и логистической помощи. Подробности в следующем материале.
5: Молдова получит более 230 миллионов евро на строительство дороги Парумбрий-Камрад, 17 миллионов на пограничную инфраструктуру и еще 11 миллионов на обеспечение безопасности. Министерство образования расширит сотрудничество с исследовательским центром Еврокомиссии в области научных исследований и инноваций. Кроме того, сотрудничество с ЕС поможет развивать медицинские технологии и автомобильную промышленность.
6: Excellencies, ladies and gentlemen, the signing ceremony has now come to an end.
5: Расширение ЕС будет происходить по принципу заслуг. Скорость продвижения будет зависеть от выполнения реформ и достигнутых результатов.
7: It depends on Moldova and the willingness and the capability.
5: Это зависит от Молдовы, от ее готовности и способности провести необходимые реформы. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что они способны это сделать, потому что мы уже видели огромный прогресс, и как можно скорее мы откроем другие кластеры. Я думаю, нам не следует придерживаться недальновидного подхода. Именно новая динамика в этом процессе позволит Молдове быстрее продвинуться вперед.
8: Moldova keeps the same path. We achieve.
5: Молдова продолжает двигаться по тому же пути, который позволит нам быстро завершить работу над первым кластером, а Европейский Союз может в кратчайшие сроки дать оценку, необходимую для открытия следующих. Принцип на основании заслуг означает, что все должны соответствовать одним и тем же критериям. Однако при расширении необходимо учитывать и геополитический контекст.
8: The geopolitical context.
5: Президент Майя Санду заявляет, что Молдова готова вести переговоры по всем главам. Наша работа приносит плоды. Реформы получают признание и поддержку в виде европейского финансирования, инвестиций и доверия. Мы сдержим свое слово и продолжим ответственно выполнять все условия. По мере продвижения вперед, каждый новый шаг будет приносить людям конкретные результаты. Мир, безопасность и новые возможности. Дома, в Молдове, в европейской семье.
9: Pace, siguranță și oportunități acasă, în Moldova, în familia europeană.
5: Исполняется 4 года с тех пор, как Молдова получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Первый переговорный кластер о вступлении Украины и Молдовы в ЕС был официально открыт на прошлой неделе. Это означает переход от подготовительного этапа к предметной работе над условиями будущего членства. На заседании Евросовета премьер-министр Венгрии Петер Мадзер настаивал на изменении итогового текста декларации по отношению к Киеву. Он выступил против формулировки об ускоренном вступлении. Президент Румынии Никуша Ордан пояснил, что ряд других стран настояли на том, чтобы формулировки были одинаковыми. В итоге фраза была исключена из обоих документов.
4: В Молдове накануне отметили День суверенитета. 36 лет назад, 23 июня 1990 года, была принята декларация о суверенитете Молдавской ССР. Это стало одним из ключевых шагов на пути к независимости. Теперь страна самостоятельно определяет свое будущее, а гарантией укрепления демократии остается интеграция в Европейский Союз. Об этом по случаю праздника заявило руководство страны.
10: 36 лет назад жители Молдовы боролись за суверенитет, за право самостоятельно определять свою судьбу. Сегодня Молдова действительно строит свое будущее. Путь, по которому мы идем сейчас, путь европейской интеграции, начался благодаря нашим родителям и дедам, которые 23 июня 1990 года решили порвать с советским режимом. К сожалению, Москва никогда не уважала наш суверенитет и независимость. Сегодня кремлевский режим пытается уничтожить суверенитет Украины с помощью бомб и преступлений. Наша обязанность – беречь и защищать суверенитет, независимость и мир.
9: Suveranitatea, independența și pacea.
11: Drumul european este alegerea suverană a Republicii Moldova.
10: Европейский путь – это суверенный выбор Республики Молдова. Никто не навязывал нам это направление, никто не может лишить нас права следовать ему. Европейский союз – это сообщество суверенных государств, и мы хотим быть его частью, потому что стремимся построить более сильную, безопасную и процветающую страну. Суверенитет принадлежит не правительству, не государственным институтам, а гражданам.
11: Я начинич уния институции. Я партийнич это ценил.
12: Команда Организации Объединенных Наций в Республике Молдова может быть усилена за счет включения представителя ЮНЕСКО. Этот шаг обсуждался в ходе встречи госсекретаря Министерства иностранных дел Корина Калугару с постоянным координатором ООН в Кишинеу Еши Моруч. По данным сторон, расширение состава команды позволит более эффективно использовать экспертизу ЮНЕСКО в сферах образования, науки, культуры и охраны культурного наследия. Сейчас деятельность организации в Молдове координируется через региональные структуры в Европе. Власти подчеркивают, что речь идет не только об институциональном усилении присутствия ООН, но и о повышении практической отдачи от программ в контексте реформ и европейской интеграции. Отдельное внимание на встрече было уделено будущей рамочной программе сотрудничества между Молдовой и ООН на 2028-2032 годы. Также обсуждалась подготовка второго добровольного национального обзора по реализации повестки устойчивого развития до 2030 года, который будет представлен в июле в Нью-Йорке на политическом форуме высокого уровня. Кроме того, стороны затронули вопросы участие Молдовы в структурах ООН, что по оценке Кишинева отражает стремление страны активнее участвовать в глобальных процессах в сферах мира, устойчивого развития и защиты прав человека. Новая налоговая политика уничтожит систему здравоохранения, приведет к резкому подорожанию лекарств и обрушит бюджеты больниц. Об этом заявил в эфире Радио Молдова глава Минздрава Эмиль Чебан, раскритиковав проект, предложенный Министерством финансов. По его мнению, наша страна не готова к мерам, характерным для развития экономик в условиях, когда социальная система по-прежнему остается уязвимой.
13: А часто реформы практик ОС Дукалас.
14: Эта реформа приведет к подорожаниям по цепочке, в том числе к повышению цен на лекарства и расходные материалы. Больницы не справляются с этим. Риски очень-очень велики. Мы впервые выступаем публично. Мы изложили свое мнение на 7 листах и, конечно же, дали отрицательное заключение. Нам понадобится много денег, чтобы покрыть эти подорожания. Мы не сможем закупать лекарства. Мы не сможем компенсировать лекарства для людей с хроническими заболеваниями. Беспокойство высказывают и профсоюзы сельскохозяйственной отрасли. В секторе, который и без того переживает трудный период, дополнительное финансовое давление в виде повышения НДС может означать банкротство для многих предприятий. Сегодня на рынок импортируется продукция из Украины и Румынии с такой же себестоимостью. Если повысить нагрузку еще на 12%, наша продукция станет неконкурентоспособной на внутреннем рынке. Импортные товары окажутся дешевле местных, и многие предприятия будут вынуждены остановить свою деятельность.
15: Стопад активитати.
14: Министерство финансов отстаивает свой проект. Глава ведомства считает, что государство должно не регулировать цены с помощью нецелевых льгот, а напрямую увеличивать доходы граждан.
16: Даже если и произойдут какие-то подорожания, наша цель заключается не в том, чтобы контролировать цены, а в том, чтобы увеличить доходы. Мы уже говорили и о дополнительных доходах, о выплатах на каждого ребенка, а также о выплатах пенсионерам. Проект налоговой политики на 2027 год пока находится на стадии обсуждения. Документ должен пройти общественные консультации, а затем его представят на рассмотрение парламента.
12: Государственная налоговая служба Молдовы объявила о новых правилах взимания налога на санитарную очистку, которые вступят в силу в текущем году. Изменения затронут круг плательщиков, порядок начисления и сроки оплаты сбора. Согласно новым положениям, налог сможет взиматься либо с лиц, зарегистрированных по конкретному адресу, либо собственников жилья. При этом окончательное решение о выборе категории плательщиков ежегодно будут принимать органы местного и публичного управления. Начисление налога останется в компетенции местных служб по сбору налогов при примариях в соответствии с утвержденными на местах механизмами.
4: механизмами. С этого года установлен единый срок оплаты – до 25 сентября каждого года. Уведомления о начислениях будут направляться налогоплательщикам не позднее, чем за 15 дней до крайнего срока. Оплатить налог можно будет через систему МПЭЙ, онлайн-сервисы налоговой службы, а также наличными в банках и почтовых отделениях. Ведомство также уточняет, что местные власти сохраняют право предоставлять льготы, отсрочки или освобождение от уплаты налога для отдельных категорий граждан, включая социально уязвимые группы. За просрочку оплаты будет начисляться пеня. Министерство здравоохранения Молдовы разрабатывает проект масштабной реорганизации и переклассификации больниц. Документ планируется вынести на общественные консультации до конца лета, сообщил глава ведомства Эмиль Чебан. По словам министра, речь не идет о закрытии медицинских учреждений. Основная цель реформы – перераспределение функций больниц и повышение эффективности системы здравоохранения в зависимости от потребностей пациентов и уровня оснащения учреждений. Новая модель предполагает формирование трех уровней больниц – региональных, субрегиональных и местных. При этом ключевыми центрами станут две региональные больницы, которые планируется развивать в Белсикахул. От них будет выстраиваться организация медицинской помощи на севере и юге страны. Субрегиональные больницы по проекту сохранят функции оказания неотложной помощи и лечения отдельных сложных состояний, включая инсульты. Местные учреждения сосредоточатся на базовых и восстановительных услугах – дневной хирургии, терапии, реабилитации, гериатрической и паллиативной помощи. Также рассматривается создание единой системы управления для всех уровней больниц. В министерстве подчеркивают, что изменения затронут прежде всего административную структуру, тогда как доступ пациентов к медицинским услугам должен сохраниться и стать более сбалансированным. Россия рассматривает возможность импорта топлива и введения субсидий для сдерживания цен. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Вопрос обсуждали на совещании по ситуации на российском рынке нефтепродуктов. Рейтер также со ссылкой на источники сообщает, что на прошлой неделе производство бензина в стране сократилось примерно на 25%. Все больше регионов вводят ограничения на продажу горючего. Дефицит, вызванный ударами украинских дронов по НПЗ, также привел к росту цен и очередям на заправках. Подробности в следующем материале.
15: Сегодня у продаж максимум 100 литров на одну машину объявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Ограничение по дизелю до 200 литров в одни руки. Власти заявили, что временные меры необходимы, чтобы избежать, цитата, искусственного дефицита топлива. Лимиты ввели и в Омской области. Там решение объяснили желанием избежать искусственного ажиотажа и спекуляций. Такие же меры анонсировали и в Новосибирской области. Ранее «Лукойл» ограничил продажу топлива в Воронежской области. Тем временем стоимость бензина в некоторых регионах достигла 100 рублей за литр, в пересчете около 23 леев по сегодняшнему курсу. В Приморье цена дошла до 130 рублей. Все это на фоне регулярных атак украинских дронов на НПЗ и логистику. Из-за топливной блокады Крыма, назначенные Москвой власти, объявили, что по Крымскому мосту теперь можно провозить не больше 200 литров топлива.
4: США снимают санкции с иранской нефти. Пока временно до 21 августа, когда стороны рассчитывают согласовать окончательное мирное соглашение. На фоне дипломатического прогресса мировые цены на нефть продолжают снижаться. Еще на прошлой неделе котировки опустились до минимального уровня с начала конфликта. А накануне нефть эталонной марки Brent опустилась ниже психологической отметки в $80 за баррель. Что означает отмена нефтяных санкций против Ирана и как договоренности Вашингтона и Тегерана могут повлиять на стоимость топлива в Молдове, мы обсудили с финансистом Владом Грати.
17: В рамках будущего соглашения Вашингтон обязался снять не только собственные санкции против Ирана, но и добиваться отмены международных ограничений, введенных Советом Безопасности ООН и Международным агентством по атомной энергии. Система этих санкций формировалась много лет и серьезно ограничивала возможности Тегерана экспортировать нефть. Пока Министерство финансов США выдало временную лицензию. Она действует до 21 августа и разрешает банковское обслуживание, страхование и расчеты в долларах по операциям, связанным с добычей, транспортировкой и продажей иранской нефти и нефти химической продукции. Фактически, это означает возвращение Ирана на мировой нефтяной рынок. При этом, как отмечает Влад Грати, временный характер лицензии позволяет США контролировать выполнение договоренностей со стороны Тегерана.
18: Что такое лицензирование нефти? Это значит, что иранская нефть может мало того, что выходить из портов, так еще и может продаваться по рыночным ценам на открытом рынке. Если вы смотрели за ситуацией, то с февраля такая же лицензия выдавалась условно на российскую нефть, что для того, чтобы закрыть эту дырку, которая возникла из-за заблокированного Русского пролива, Соединенные Штаты дали временную лицензию на российскую нефть, и она продавалась спокойно на рынке, плюс-минус по рыночным ценам для ЮНОС. Почему мне этот формат с лицензией нравится больше? Потому что он подразумевает со стороны другой стороны переговоров выполнение какой-то своей части обязательств. И если Иран свою часть сделки не выполняет, эта лицензия очень быстро отзывается. В отличие от ситуации, как это было условно в формате сделки Обамы, когда санкции снимались, потом опять вводились, это сложный бюрократический процесс, который в том числе нужно будет проводить через Конгресс и так далее. А лицензирование, оно делается со стороны Минфина, делается очень быстро. И вот в тот же день, когда условно Иран не выполнит часть своей сделки, Соединенные Штаты могут позвать свою лицензию. Это, на мой взгляд, довольно хорошо сделано.
17: По оценке эксперта, возвращение иранской нефти на рынок может оказать влияние на котировки, но кардинально ситуацию не изменит.
18: Иран не в том состоянии, в котором он был последние десятилетия. Это не прям какая-то решающая сила на рынке нефти. Это разговор идет о плюс-минус 2 миллионов баррелей в сутки. Ну, может, 2,5. Ну вот вы сильно почувствовали, когда условно венесуэльская нефть вернулась на рынок? Там тоже подсанкционная нефть, она в районе 1 миллиона баррелей. Не особая разница, поверьте мне, особенно учитывая то, что рынок нефти сейчас имеет отложенный спрос.
17: Главным фактором для нефтяного рынка остается ситуация в Персидском заливе и проход танкеров через Ормузский пролив. При этом, по словам эксперта, на цены будет влиять не столько возвращение иранской нефти, сколько возможный рост поставок со стороны других производителей региона.
18: По разным оценкам, там от 1500 до 2000 кораблей. Там, конечно, не все нефтетанкеры, но это их там много. Там стоят супертанкеры, там стоят обычные нефтяные танкеры, там огромный объем нефти, который застрял там до пролива, и который выйдет на рынок. Второй гораздо больший фактор для рынка нефти – это не иранская нефть, а эмиратская нефть. Объединенные Арабские Эмираты были одной из немногих из 4-5 стран, которые действительно могли увеличивать и сокращать свою добычу и влиять, тем самым манипулировать рынком. Сейчас Объединенные Арабские Эмираты из картеля вышли, как это было в 2020 году, и они могут нарастить добычу до 5-6 миллионов баррелей. И вот если их нефть еще вернется на рынок, это даст еще дополнительный фактор предложения, кроме того, отложенного предложения, которое стоит в заливе. И все это одновременно накладывается на то, что мировая экономика не в лучшей своей форме. Поэтому спрос на нефть падает параллельно.
17: Цены на нефть уже вернулись к довоенным значениям. Однако дальнейшая динамика рынка, а значит и стоимость нефтепродуктов в Молдове, будет напрямую зависеть от хода переговоров между США и Ираном.
18: Сегодня Brent 73 – это ниже, чем было в первый день войны. Если говорить про дизель-бензин, бензин, то сегодня он там в районе 890 долларов за 1000 тонн. Это, ну, примерно на 100 больше, чем было до войны. Но он плюс-минус уже на довоенных ценах. Предсказать, что будет до конца лета, невозможно, потому что мы не можем предсказать исход этих переговоров. По результатам вот этих вот переговоров, которые длятся в промежутке этого меморандума, нефть может как вернуться в район 90-100, если все опять перейдет к военным действиям. Вот такое может быть. Конечно, сейчас ни Иран, ни США не хотят возобновления этой войны, но такое может быть. Либо, если все будет наоборот очень хорошо и двигаться в том же русле, что и есть сейчас, мы можем увидеть нефть по 60. Мы можем увидеть дизель по 600, по 650. И в зависимости от того, в какой именно точке мы будем в течение этого лета, там примерно будут наши нефтяные цены и цены на топливо.
12: Великобритания на фоне отставки премьер-министра Кира Стармера призывает к досрочным выборам. С такой инициативой выступил набирающий популярность лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж. Однако фаворитом в предстоящей борьбе за пост главы правительства считается мэр Манчестера и депутат-лейборист Энди Берниум. Его прогнозы оправдаются, он станет уже 7-м премьер-министром за последние десятилетия. О том, как политический кризис может повлиять на экономику страны и ее роль на международной арене и отношения с Евросоюзом, мы поговорили с Александром Смотровым, главой международного отдела «Лондон Политика».
5: По словам Найджела Фараджа, Британия находится в упадке, и только общие выборы смогут исправить ситуацию. Его партия «Reform UK» в мае одержала уверенную победу над лейбористами и консерваторами на местных выборах. И кто бы ни стал следующим премьером, его не избирали напрямую британские граждане. Если этим человеком окажется новый депутат от Мейкерфилда Энди Бёрнам, то он вообще не участвовал в последних выборах с какой-либо предвыборной программой. Поэтому я действительно считаю, что мой призыв как можно скорее провести всеобщие выборы найдет широкую поддержку. После разгромного поражения лейбористов и консерваторов на муниципальных выборах отставка Стармера была ожидаема и неизбежна. Он потерял поддержку не только избирателей, но и однопартийцев.
19: Одна была из причин, почему Стармер на самом деле так быстро потерял популярность, потому что в 2024 году голосовали люди скорее не за него и за его партию, а против тех, кто был до них. И поэтому вот это протестное голосование было таким мандатом доверия, но вот они его оправдать не смогли и в глазах публики, но и в глазах такой политической элиты, скажем так, потому что, конечно, много обстоятельств внешних. Конечно, обстановка в плане безопасности в Европе, война в Украине, война теперь в заливе, общая неопределенность в мире, это все влияет. Экономика очень-очень в плачевном положении, и, как говорится, денег нет, и взять их неоткуда. Поэтому, конечно, все вот это внешнее влияние, но и плюс внутреннее, то, что очень быстро стало очевидно, не было какого-то огонька, скажем так, какой был, например, у Тони Блэра 30 лет назад, и политика сама по себе была не скоординирована, не было каких-то ярких и значимых инициатив, которые давали бы быстрые результаты и так далее. В общем, все вот это привело к тому, к чему мы пришли. Плюс еще имидж и репутация Стармера очень похожи на такого технократичного, успешного, но при этом довольно нехаризматичного политика. Это ему тоже было в минус. И центристское вот это его положение, оно оказалось не очень, может быть, востребованным сейчас.
5: На место непопулярного и нехаризматичного Стармера, которого на родине называют «Never Here Keir», Кир, которого никогда нет на месте, может прийти мэр Манчестера и парламентарий Энди Бёрнам. Многие депутаты лейбористской партии видят в нем политика, который мог бы снова связать формирование с ее традиционным электоратом, который разочаровался политикой последних лет.
19: Все боятся правого поворота, правых популистов, и нужен какой-то ответ более такой, может быть, весомый, может быть, даже чуть более такой левый внутри этой социал-демократической лейбористской партии должен быть какой-то, может быть, более осмысленный такой ответ. И вот Энди Бёрнам его олицетворяет для многих, и для публики, и для политической элиты. Поэтому как бы сейчас есть такой шанс вот эту скорректировать политику, да, на там полпути, но будет ли это успешно? Это вот уже вопрос ближайших 2 лет. Люди немножечко соскучились и истосковались по такому все-таки харизматичному и какому-то деятельному и результативному правительству. Понятно, что они связаны по рукам и ногам с состоянием экономики, недостатком финансов, необходимостью искать источники финансирования для всех своих государственных расходов и так далее, но нужны какие-то интересные шаги.
5: Энди Бёрнам часто говорит, что его сформировали 3 института. Футбольный клуб «Эвертон», лейбористская партия и католическая церковь. Причем именно в такой последовательности. Этот набор ценностей многое говорит о его политическом мировоззрении. Теперь главный вопрос, каким окажется его курс в случае прихода к власти и сможет ли он одновременно сохранить влияние Великобритании на мировой арене и справиться с накопившимися внутренними экономическими проблемами.
19: Ну, футбол и Эвертон, это мы видим, это север Англии, это такой срез вот, непосредственно общества, каких-то людей, которые представляют местное коренное население, рабочий класс и так далее. И он действительно, если, скажем так, вот в этом спектре левоцентристских настроений в лейбористской партии, он чуть-чуть тяготеет ближе к левой стороне. Да, плюс у него за спиной опыт мэра Манчестера в течение нескольких последних лет. Это такой, во-первых, это большой динамичный город, но, с другой стороны, это город с большой индустриальной историей, рабочим движением и так далее. То есть такое тоже хорошее сочетание крепкого хозяйственника и довольно популярного местного лидера. Дальше, лейбористская партия. Ну, это тоже олицетворение, как мы уже сказали, такого левоцентризма и так далее. Но это также еще и олицетворение принадлежности к политическому классу, поскольку он все-таки давно в политике. Он был министром в правительствах Блэра, Брауна и так далее. То есть ему не понаслышке знаком. Ну и церковь — это скорее, может быть, даже церковь не как таковая, а просто сигнал о том, что он человек слова, внутренней цельности, такой с неким моральным стержнем и так далее. Действительно, многие видят в нем как бы тоже хорошее сочетание опыта и некого свежего лица, потому что он был выключен из общенациональной повестки какое-то время, пока был мэром Манчестера, а теперь вроде как возвращается снова сюда. Поэтому думаю, что, опять же, такой кредит доверия, какой-то медовый месяц, если он станет премьер-министром, ему будет обеспечен, но ему нужно будет показать что-то реально конкретное.
5: Политический кризис разгорелся в символичный момент. Спустя 10 лет после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Многие аналитики связывают нынешнюю нестабильность именно с последствиями Брексита. За прошедшие годы ни одному из премьер-министров так и не удалось выработать курс, который позволил бы окончательно преодолеть экономические и политические издержки разрыва с ЕС. Затянувшаяся внутренняя турбулентность отражается и на внешней политике. Великобритания по-прежнему остается влиять игроком, однако ее позиции на международной арене временно, но ослабли.
4: Напомню основные события минувших дней.
3: Коротко о главном с Анной Чехненко.
12: лидеры Евросоюза и Молдовы приняли совместную декларацию из 20 пунктов в рамках второго саммита ЕС-Молдова. Страновая команда Организации Объединенных Наций в Республике Молдова может быть усилена за счет включения представителя ЮНЕСКО. Государственная налоговая служба Молдовы объявила о новых правилах взимания налога на санитарную очистку, которые вступят в силу в текущем году. Россия рассматривает возможность импорта топлива и введения субсидий для сдерживания цен. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варзай. Всего доброго.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. В Молдове раскрыта схема отмывания денег на сумму 13,5 миллионов леев. По данным следствия, средства, полученные от уклонения от уплаты налогов, контрабанды и незаконной предпринимательской деятельности, легализовывались через компанию в сфере недвижимости. Для сокрытия происхождения денег использовались фиктивные договоры займов и другие финансовые операции. Затем средства направлялись на оплату строительных работ, материалов и услуг в Молдове и за рубежом. В рамках дела проведено 26 обысков, изъяты документы, мобильные телефоны, банковские карты и более 5 миллионов леев наличными. Расследование продолжается. В Молдове в рамках будущей налоговой политики планируется изменить правила для фрилансеров. Предлагается отменить ограниченный перечень разрешенных видов деятельности, что позволит независимым предпринимателям заниматься любой экономической деятельностью и упростит регистрацию и налогообложение. Одновременно проект предусматривает снижение годового лимита доходов с 1,2 миллионов до 1 миллиона леев. Также обсуждается единая налоговая ставка в размере 15% и изменение максимальной применяемой ставки. Кроме того, вводится ограничение на сотрудничество компаний.